Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Конечно, можем.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: 7 утра в Москве.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Лав Радио.
0: Утро доброе, страна. Пора начинать вторую неделю сентября. Давайте это сделаем так, чтобы энергии хватило до следующих выходных. В минувшие выходные, кстати, столица нашей необъятной отпраздновала 879-й день рождения. Москва, москвичи и все, кто живет в этом красивейшем городе, с праздником. Желаю столице с каждым годом становиться еще лучше, еще удобнее и, конечно же, еще безопаснее. Это шоу «Красавцы Лав Радио», с тобой Сергей Сорокин. Передаем праздничную эстафету будням, при этом включаем рабочий режим на максимум, ну и в ближайшие 20 минут просыпаться будем под небольшой музыкальный нон-стоп.
1: Это «Красавцы Лав Радио».

День города, который столица праздновала все минувшие выходные, была супер насыщенная программа. Ваш покорный слуга Сергей Сорокин прогулялся по нескольким локациям и даже успел насладиться концертами наших замечательных артистов и друзей красавцев Love Radio. Чего только стоит потрясающий концерт Юли Паршута 5 сентября в Зеленом театре ВДНХ, который проходил, кстати, при поддержке Love Radio. Об этом Юля рассказывала у нас в прямом эфире. Ну и могу уверенно заявить, концерт был просто вау. Еще удалось посмотреть выступление Тани Ткачук и группа «Моя Мишель» на Болотной. Тоже выше всяких похвал. Просто в самое сердце на поражение. Как поет еще один наш друг Сергей Лазарев. Он зажигал 6 сентября в Лужниках. В общем, день города удался. Ждем следующего года. Он будет юбилейным. 880 лет. Думаю, масштаб празднования всех нас удивит. Уже через 10 минут расскажу представителям, какого знака зодиака сегодня пора устроить себе детокс от соцсетей. Ну а музыка для пробуждения в ближайшее время в эфире Love Radio будет такая. Зиверт, «Давай на самый верх», Коста, Лакоста, Черри Леди и Болза, «Магнетик».

0: «Секретные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зеленой.
1: 3, 2, 1.
2: Стартрип. Автопрогноз на этот понедельник прямо сейчас.
0: Овны.
2: Держите себя в руках, разум и страсть могут находиться в конфликте.
0: Тельцы.
2: Ваше трудолюбие будет оценено, не стоит сомневаться в этом.
0: Близнецы.
2: Мечты сбываются, ваша жизнь этому подтверждение.
0: Раки.
2: Ваш креатив станет источником вдохновения для коллег.
0: Львы.
2: Настало время очистить пространство от ненужного. Начните с рабочего места.
0: Девы.
2: Ваши глубокие чувства станут ключом к пониманию других.
0: Весы.
2: Вы проводите слишком много времени в соцсетях. Пора устроить детокс.
0: Скорпионы.
2: Возможно, неожиданное предложение. Смело принимайте их.
0: Стрельцы.
2: Сильная нагрузка вскоре пройдет. Просто дайте себе время.
0: Козероги.
2: Сегодня стоит обратить внимание на свои физические потребности.
0: Водолеи.
2: Привнесите немного романтики в свои отношения.
0: Рыбы.
2: Ну и рыбы. Размышления над важными вопросами приведут к неожиданным решениям. Решения, кстати, могут быть любыми, лишь бы они приносили нужный результат.
1: Стартрип.
3: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Спешу обрадовать, 8-часовой рабочий день больше не нужен, особенно тем, кто много думает. Эксперты отмечают, что человек способен на глубокую интеллектуальную работу только несколько часов в день. Остальное время уходит на иллюзию занятости. Это вроде бы в простонародье называется ИБД, имитация бурной деятельности. Подождите, утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» идет всего 4 часа, получается, с 7 до 11 мы занимаемся глубокой интеллектуальной деятельностью. С другой стороны, кого я обманываю? Просыпаемся, пора уже и вам заняться чем-нибудь под любимые хиты Love Radio. Кстати, есть одно шикарное занятие для нас, для всех. Уже в 9 часов стартует форум. В начале 9-го, точнее, стартует форум, но вы включаетесь прямо сейчас. Тема, кстати, сегодняшнего форума такая. Должны ли взрослые дети помогать родителям в финансовом плане? Уверен, у вас есть свои мысли на этот счет, свои истории. Пишите их уже сейчас. Сейчас в Max Love Radio 8-915-300-106.6 и в наш канал «Под кружочком». Запишу его уже через пару минут.
2: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Если вам видеть...

0: Nvidia с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры, центр «Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
5: 18+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: столице 8 утра.
1: Водители смогут не брать с собой права в дорогу. Сериал с Николасом Кейджем закрыли после первого сезона. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. Автомобилисты с завтрашнего дня смогут предъявлять инспекторам ГАИ водительские удостоверения и СТС в МАКСе. Это не просто фотография документов в телефоне. Нужно будет показать специальный QR-код в мессенджере. Если у сотрудника ГАИ нет связи и он не сможет отсканировать код, штрафовать водителя нельзя, однако на практике, по словам экспертов, может быть всякое. Названы регионы с самой благополучной ситуацией на рынке труда. В топе столица Питер и Московская область. На последних позициях Ингушетия, Дагестан и Чечня. При оценке были учтены в том числе уровень оплаты труда, занятость, условия, а также емкость рынка. В целом по стране отмечаются нехватка персонала, высокая конкуренция за рабочие места, повышение зарплаты и низкая безработица. Amazon закрыла сериал «Паук Нуар» с Николасом Кейджем после первого сезона. Причины не уточняются, при этом компания продолжает сотрудничать с Sony и готовит несколько проектов о героях из комиксов Marvel. Напомню, шоу получило 11 номинаций на премию Эмми и высокие оценки критиков и фанатов. Какие знаменитые девушки сами сделали предложение своим партнерам, узнаешь на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». «Shape of You» Эда Ширана признали самой опасной песней для водителей. Как выяснили иностранные ученые, именно этот хит может сильнее всего влиять на поведение за рулем. На второй позиции «Wonderwall» группы «Оазис», а на третьей «Stay» от Джастина Бибера и The Kid LAROI. По словам экспертов, все дело в быстром темпе мелодии. Он может приводить к превышению скорости, снижению концентрации и большому количеству ошибок за рулем. Это были новости Лав Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Доброе утро, с тобой красавцы Лав Радио. На часах 8.03, самое время сделать бодрящий кофе или тонизирующий чай. Ну и начать вливаться в новую рабочую неделю. Кстати, этот процесс можно еще ускорить, если поучаствуешь в нашем форуме. Сегодня целый час будем обсуждать тему, должны ли взрослые дети помогать родителям в финансовом плане. Ну, вот такая вот острая тема в понедельник, зато точно проснется каждый. Я считаю, что помогать деньгами обязательно нужно, особенно если у тебя есть такая возможность. А вот вариант, когда есть возможность, но ты не помогаешь, ну, это практически преступление. Вообще, в большинстве случаев лучший способ помочь родителям финансово, это, наверное, ну, не просить у них денег, как можно быстрее от них съехать, начав самостоятельную жизнь. Вот это вот практически подарок будет родителям. Вариативность темы большая, как я уже говорил. Много всего можно здесь обсудить. Так что вперед, пишите свои финансовые истории, связанные с родителями. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. А еще обязательно оставляйте комментарии со своим мнением под кружочком в нашем канале. Уже в ближайшее время вернемся к обсуждению. Ну а пока Влад Топалов, Регина Тодоренко с 1100 по Фаренгейту и прямо сейчас Кэтсай Animal в эфире Лав Радио.
2: Красавцы Лав Радио.

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать тему сегодняшнего форума. Звучит она следующим образом. Должны ли взрослые дети помогать родителям в финансовом плане? Сразу обозначу Макс Лав Радио, куда пишите свои мнения и свои истории на этот счет. 8-915-300-106-6. Хочу помочь финансово, а мой бюджет сейчас держится на честном слове. Зато могу стать личным навигатором по самым дешевым магазинам. Это тоже помощь, считает Алексей. Ну, помощь, конечно, но лучше все же наладить финансовые потоки и купить родителям условно какой-нибудь зеленый горошек по выгодной цене самому. Еще одно мнение. Финансовая помощь пока не по силам, но регулярно устраиваю родителям такой день заботы. Готовка, стирка, генеральная уборка и так далее. Родители довольны. Отличный вариант из разряда «Быть рядом лучшей помощи награда». Делитесь своим мнением. 8-915-300-106-6. Должны ли взрослые дети помогать родителям в финансовом плане?
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: что думаешь ты?
1: Это «Красавцы Лав Радио», и этим утром понедельника тема нашего форума вот такая. Должны ли взрослые дети помогать родителям в финансовом плане? Есть сообщение от Екатерины. Привет, Лав Радио. Взрослые дети должны помогать родителям. Однозначно, есть возможность финансово. Нет, значит, делом. Ну, например, приготовить или прибрать. Думаю, это нормально. Да. У нас уже было такое мнение. Вот Екатерина к нему присоединилась. Согласен полностью. Кто-то помогает деньгами, кто-то делом, кто-то просто звонит каждый день и этим уже снимает половину родительских забот. Главное, наверное, в этом во всем не оставлять мамы и пап наедине со своими трудностями. И важно помнить, финансовая помощь родителям — это единственный такой некий кэшбэк, который возвращается чистой кармой. Завершаю на этом эфирную часть форума в Максе Лав Радио. Продолжаем обсуждение. 8-915-300-106-6. И под кружочком в канале тоже оставляйте свои комментарии, свое мнение. В начале 10-го вспомним одного из самых известных пилотов «Формулы-1», а до этого успеем послушать Тедди Свимса в эфире «Лав Радио».

0: приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
13: Категория 6+. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Eastman

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: К

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Никита и Мария.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Москве 9 часов утра.
1: Love News.
2: Россиянам назвали профессии с высокой зарплатой, без опыта работы. Пассажиры смогут садиться на самолеты с помощью Макса. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Сварщики и курьеры получают от 100 тысяч рублей без опыта работы. По словам аналитиков, компании готовы снижать планку, поскольку им важно закрывать позиции. С нуля можно неплохо заработать, в том числе в продажах и обслуживании клиентов, банковской сфере и логистике. По данным Росстата, женщины в среднем тратят больше 5,5 месяцев на поиск работы, а мужчины – около 4,5. В Минтрансе планируют использовать Макс-ID для посадки пассажиров на самолеты и поезда. Конкретной даты запуска проекта пока нет. Оценка за поведение, которая вводится в пилотных школах для учеников со 2 по 8 классы, проводится отдельно от академической успеваемости. Как сообщили в Минпросвещение, она не будет учитываться при текущих оценках, промежуточной аттестации и не повлияет на аттестат. Холли Берри, Колин Фёрт и Зои Кравиц отметятся в ромкоме под названием «Другие планы». По сюжету молодая пара готовится к свадьбе, но церемония оказывается под угрозой после выхода из тюрьмы отца одного из супругов. Режиссером и соавтором сценария выступит Сюзанна Фаруэлл. Она была продюсером таких проектов, как «Отпуск по обмену» и «Любовь по правилам и без». Высококвалифицированные сотрудники, для которых семья стоит на первом месте, реже сталкиваются с проблемами. Как выяснили иностранные ученые, сильно увлеченные карьерой часто приносят домой офисные проблемы и имеют более высокий уровень тревожности. Конфликт между работой и личной жизнью усугубляет ситуацию. А вот те, кто больше сосредоточен на семье, переносят служебные нагрузки легче и успевают отдохнуть в кругу близких людей. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: И вот такие новости этим утром прилетают. Фамилия пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера официально стала в России именем нарицательным. Если вдруг кто не знает, то Шумахерами у нас называют тех, кто не смотрит на спидометр, а смотрит, успеет ли до светофора, пока горит зеленый, ну или хотя бы желтый. В общем, слово «Шумахер» внесли в орфографический академический ресурс Института русского языка имени Виноградова РАН «Академос». Не знаю, как у вас, у меня каждое утро ранний подъем, и я превращаюсь в Шумахера даже без машины, чтобы не опоздать ни в коем случае на эфир. Желаю вам превращаться в Шумахеров только, ну, допустим, не знаю, на картинге, а не в утренней гонке по квартире, в попытке найти носки, ключи или еще что-нибудь одновременно. Это шоу «Красавцы Love Radio». Совсем скоро узнаем, с какими мужчинами не готовы встречаться москвички, а до этого будем слушать много классной музыки для отличного начала дня. Temper City с Self-Aware, ну и еще Fastboy Music Sound в эфире Love Radio.
1: Это «Красавцы Love Radio».

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Новая неделя — это новое начинание, новые контакты, новые, в том числе, свидания, романтические, конечно же, встречи. С началом осени, кстати, они приобретают какой-то дополнительный шарм. Но вот незадача. Девушки, а именно москвички, не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга. Опрос показал, что это является красным флагом для почти 50% опрошенных. А близкая подруга, между прочим, есть у каждого третьего москвича. При этом треть мужчин сохраняют надежду выйти из френд-зоны. Ну вот интересно, а в обратную сторону это также работает? Вряд ли кто-то из мужчин захочет встречаться с девушкой, у которой есть близкий друг. Так что результаты опроса скорее лишь подтвердили очевидное. Ты слушаешь утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». На горизонте рубрика «Стартрип». Узнаем, кого сегодня ждет неожиданное предложение.
0: Это «Красавцы Лав Радио».

0: Пора узнать, что звездами предначертано нам на сегодня, на понедельник.
1: Овны.
0: Держите себя в руках. Разум и страсть могут находиться в конфликте.
1: Тельцы.
0: Ваше трудолюбие будет оценено, не стоит сомневаться в этом.
1: Близнецы.
0: Мечты сбываются. Ваша жизнь этому подтверждение.
1: Раки.
0: Ваш креатив станет источником вдохновения для коллег.
1: Львы.
0: Настало время очистить пространство от ненужного. Начните с рабочего места.
1: Девы.
0: Ваши глубокие чувства станут ключом к пониманию других.
1: Весы.
0: Вы проводите слишком много времени в социальных сетях. Пора устроить детокс.
1: Скорпионы.
0: Возможно, неожиданное предложение. Смело принимайте их.
1: Стрельцы.
0: Сильная нагрузка вскоре пройдет. Просто дайте себе время.
1: Козероги.
0: Стоит обратить внимание на свои физические потребности.
1: Водолеи.
0: Привнесите немного романтики в свои отношения.
1: Рыбы.
0: Размышления над важными вопросами приведут к неожиданным решениям. Всем нам желаю сегодня отличного дня, и пусть у каждого понедельник сложится успешно, как и планировали.
2: Стартрип.

0: точка отрыва.
1: Сейчас медиа и социальные сети развиваются с огромной скоростью. Начинающим блогерам уже недостаточно сделать красивое фото. Аудитория ценит искренность, аутентичность и правдивые истории. А что, если за такими историями можно отправиться прямо в другой регион? Сегодня в нашей игре «Точка отрыва» говорим о возможностях для молодых авторов, которые хотят делиться впечатлениями о путешествиях по городам России. Все, что нужно от вас прямо сейчас, написать в наш студийный мессенджер слово «Готов» и быть готовым ответить на наш вопрос. А за правильный ответ – классный приз. 8-915-00-106-6. Это Макс Лав Радио. Жду желающих сыграть.
0: «Точка отрыва» в эфире Лав Радио.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: 16 до 35 лет вы молодой автор, блогер или медиа-специалист и хотите не просто увидеть Карелию, а по-настоящему погрузиться в ее атмосферу и рассказать о ней своей аудитории, вам в блог тура от центра «Шум». Подать заявку можно на портале в ГАИС «Молодежь России». Это была игра «Точка отрыва», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Молодежь и дети». Игра проходит с 7 по 18 сентября 2026 года. Все подробности на сайте Love Radio.
1: Точка отрыва в эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Ну что, подоспел утренний рецепт молодости. В США набирает обороты утреннее употребление чеснока. Ну, не только утреннее, конечно, можно в любое время дня и ночи. Как уверяет знаменитый в Штатах биохакер Эдсон Брандао, чеснок буквально суперфуд для молодости, энергии и здоровья. Он сам ежедневно съедает раздавленный зубчик чеснока с медом и отмечает, что этот лайфхак помогает ему в 59 быть, ну, просто огурцом. Так что употребление чеснока равно настоящая магия. Главное в этом рецепте, чтобы твоя вторая половина тоже любила такую магию. Иначе омолодишься в гордом одиночестве. Красавцы Лав Радио с тобой. Ну и что, финалем этот час плавно под Люсю Чеботину. Горгону уже через пару минут в эфире Лав Радио.
0: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Продажи в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Лав Радио игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центра шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте lavradio.ru.
3: 18+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

Трудно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: 10 утра в Москве. Love
1: News. В России хотят узаконить овербукинг. Даны прогнозы по стоимости отдыха в Турции. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минтрансе хотят закрепить правила овербукинга на авиарейсах и разрешить его только на направлениях с большим количеством регулярных перелетов. Планируется выплачивать компенсацию в зависимости от времени сообщения информации. Если пассажир узнает об этом перед вылетом и ему не будет обеспечена возможность улететь в пределах суток, выплата может составить до 200% от тарифа. Проект закона находится на завершающей стадии, его основные положения согласованы. Цены на отдых в Турции больше не будут низкими. По словам турагентов, на стоимость путешествия оказывает влияние увеличение расходов отелей на продукты, электричество и рабочую силу. Туризм переходит к новой модели. Она ориентирована на более высокую выручку с каждого гостя и повышение качества услуг. «Лунтик. Обратная сторона Луны» вторую неделю подряд находится на первой позиции кинопроката в России и СНГ. За эти выходные мультик получил около 55 миллионов рублей. На втором месте «Последний богатырь» «Колобок», а на третьем «Мятеж». Россияне назвали главные источники дискомфорта на работе. Чаще всего сотрудники жалуются на недостаток личного пространства, некомфортную температуру воздуха, отсутствие зон отдыха, постоянный шум и неудобную мебель. Генетика определяет характер сильнее, чем считалось ранее. Как выяснили иностранные ученые, от 5 до 16% различий между людьми в плане экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, нейротизма и открытости новому объясняются генетикой. А сама личность, как стало известно, может быть связана с риском заражения COVID-19, курением и частотой госпитализаций. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Уже 10.03. Наверняка кто-то за это утро успел хапнуть стресса. Поэтому вот рецепт, как с ним справиться. Кофеин действительно спасает ваш мозг от стресса. Это выяснили ученые из Соединенных Штатов Америки. А в эксперименте на мышах напиток снизил тревожность, улучшил память и помог сохранить работу нервных связей. При этом кофе без кофеина, такой бывает вообще, да? Такого эффекта почти не показало. Кстати, красавцы Love Radio ничуть не хуже справляются с зарядом энергии на всю неделю. Рекомендую принимать большими порциями каждый день с 7 до 11 и стресса как не бывало. Ну а теперь плейлист на ближайшее время. В нем DJ Smash, Птицы, Da Team, Take Me There, еще Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre в эфире Love Radio.
2: Это красавцы Love Radio. Love Radio.

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: Превращаем плавно это доброе утро в добрый день. Ну и напоминаем, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно всего лишь отсканировать QR-код с экрана. Действуй. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернее время. Проект можно смотреть также по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9.00, категория 16+. Классной музыки в эфире Love Radio в ближайшее время будет все больше и больше. Уже совсем скоро Баиндия спектакль, Филипп Киркоров, Луиза, ну и Хьюгель, Эмаэль Энджел и Ультранейт, Moving to the Sun. Давайте слушать.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Красавцы Love Radio.
1: Ну а прямо сейчас об открытиях, которые мы заслужили. Хотя нет, конечно, я так неловко пошутил. С другой стороны, ну как еще без юмора можно рассказать про это? Шнобелевскую премию вручили за писсуар «Безблеск» и другие невероятные открытия. Итак, писсуар снижает разлет капель до 1,4% от обычного уровня. Думаю, стоить он будет довольно прилично. Еще интересен экономический приз Шнобелевской премии. Он достался ученым, которые выяснили, чем выше достаток человека, тем чаще он подрезает на дороге, присваивает чужое, лжет на переговорах и жульничает ради победы. Ну что ж, согласно этим открытиям, теперь жульничать и лгать, похоже, можно будет с абсолютно сухими штанами.
0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: 10:49 на часах, пора финалить утро понедельника, без лишних проводов, я думаю, обойдемся. Классного дня, желаю, пусть все, что на сегодня, да и вообще на всю эту неделю запланировали, получится, вперед и только вперед. Ну а мы, шоу «Красавцы Love Radio», вам в этом будем помогать каждое утро с 7 до 11, стабильно, бодро, энергично и под любимые треки, конечно же. Меня зовут Сергей Сорокин, пока и до завтра. В этом часе в музыкальных планах у нас еще DJ Go и Джейсон Деруло, а также Мелоди Мичико. Послушаем Дэвида Гетта и Сиу, Beautiful People. Ну и через пару минут Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. В эфире Love Radio.
0: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.

0: 11 утра в столице. Love
1: News. Зарплаты увеличатся, банки повысили ставки по некоторым вкладам. Меня зовут Галя Ростова, это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Номинальные зарплаты в следующем году могут увеличиться примерно на 5%, а в отдельных отраслях на 10%. По словам инвесторов, при инфляции около 4-5% реальные доходы большинства работников почти не изменятся, но у части специалистов покупательная способность может вырасти. Основным фактором повышения зарплат будет нехватка кадров. Дополнительное влияние окажет увеличение МРОТ. Сильнее инфляции зарплаты могут расти в промышленности, строительстве и логистике. Центробанк на заседании 11 сентября сохранит ключевую ставку на уровне в 14%. Такой прогноз дали ведомостям экономисты. Эксперты объясняют возможное решение ускорением роста цен, повышенными инфляционными ожиданиями, ослаблением национальной валюты и сложностями на рынке топлива. 12 из 20 крупнейших банков нашей страны повысили ставки по вкладам на 3 месяца. Максимальная прибавка достигла 5,5%. По долгосрочным продуктам динамика обратная, средняя доходность уменьшилась. Сериал «Бухта вдов» получил 8 премий Эмми. Пока что проект лидирует по количеству наград в этом году. За неделю до основной церемонии шоу победило в нескольких технических номинациях, в том числе за работу оператора и кастинг. По 4 приза у сериалов «Пит» и одна из многих. Напомню, основная церемония вручения премии Эмми состоится 14 сентября. Популярное мнение о том, что привычка формируется за 21 день, является заблуждением. На самом деле, по словам ученых, этот процесс занимает в среднем 66 дней. Однако все зависит от сложности действия, регулярности повторений, образа жизни человека и среды. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова, вам классного дня!
0: Приветствую лично каждого, кто проводит по традиции этот день на одной волне с нами. В первые 20 минут этого часа будут Rehab, Джастин Бибер, Алоки, Дженнифер Лопес. На старте Дима Билан, твой номер один. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Лаврадио.

0: The Business. Понедельник. Дел сегодня наверняка много, и каким-то приступать откровенно не захочется. Ну и ладно, как говорится, определи все неотложные дела и выбери из них те, которые можно отложить на завтра. Вообще даже, знаете, страшно такое произносить — век продуктивности. Ну, пойдем делать дела и жить жизнь. С музыкой впереди у нас Денис Фёрст, Резников, Брайс Паркс, Shameless, тема белорусских мыслей, Cat's Eye, Animal. После короткой паузы оставайтесь и не пропустите.
1: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: экспрессивная работа Flames, Robin Schulz и Bandit, только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
10: 16+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

столице полдень. Пиццы и Доуз, Маруф, Шакиры, Бёрна Бой. И это, конечно, не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Джон Саммит, The Vault, Джулия Чёрч, Shades of Blue. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня.

0: Бесконечная история любви.
1: Это Love Radio.
2: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

Леди Гага «Poker Face». Премьера трека состоялась 23 сентября 2008 года. Еще немножечко, и песня отпразднует свои 20 лет. Тогда мы с вами еще не знали, что такое онлайн-кинотеатр, и ходили на премьеры вживую. Что показывали на больших киноэкранах? Тогда «Второй Мадагаскар», «Темный рыцарь», тогда же вышли «Первые сумерки», «День радио», тоже премьера фильма состоялась тогда же. Ну, в общем, список, опять же, да, можно продолжать очень долго. Проронили слезу, и давайте двигаться дальше. Финал этого часа скрасим самыми разнообразными хитами, романтическими, ностальгическими и свежими. Под занавес этого часа Бибер Экс и Дэвид Гетта, Sad Girls, Five Star Family, Фарго, Перемотай и Паскалито Блон, Леони Френдшипс после короткой паузы.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы Росмолодежи. Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

столице 13:00. Колоссальный Лав-Радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут этого часа «Медуза», «Henry Camomile», «Клава Кока» и «Джонни», на старте «Teddy Swims», «Мистер Новый Дол». Меня зовут Максим Абдуллин. Хорошего дня, оставайтесь с нами.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Актер и певец, и наверняка кто-то еще, как творческий человек, занимающийся сразу всем или всем по чуть-чуть. Это Гарри Стайлз, As It Was, только что в эфире Love Radio. Ну и прямо сейчас расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В самой разнообразной компании проведем финальные минуты. Здесь будет Beowulf и мотивационная вещь «Под небом все равны». Чуть раньше музыкальный коктейль Элтона Джона и Dua Lipa «Cold Heart», Нептуника «What If» и премьера «Отражения» Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна после короткой паузы.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Знаю.

2 часа дня в столице. Кайга, Макс Макнаун, Бирвулф, Дэвид Гетта и Сия, Дима Билан. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На станции Хюгель, ML Angel, Alternate, Moving to the Sun. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio. Оставайся с нами.

0: Привет, с тобой Мари Краймбрери
1: и Дима Билан из My Life прямо сейчас в эфире Love Radio.
2: Привет, ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: фамилия пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера официально стала в России именем нарицательным. В общем, слово «Шумахер» внесли в орфографический академический ресурс Института русского языка имени Виноградова РАН «Академос». Желаю вам превращаться в Шумахеров только, ну, допустим, не знаю, на картинге, а не в утренней гонке по квартире, в попытке найти носки, ключи или еще что-нибудь одновременно.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет.

0: думаю, что всю свою жизнь я в некоторой степени подвергал себя цензуре. И это не то, чтобы я говорю, это Трой Сиван сказал. И вот уже, видите, как минимум стала известна одна черта, которая объединяет многих с артистом, в чем я уверен. Rush только что в эфире Love Radio. Ну и теперь узнаем, в какой компании проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В небольшой, но разнообразной впереди у нас флешбек из музыкального прошлого. Роджер Санчес, Another Chance, By India, Chuy Mod, Шаде, вновь из социальных сетей на горизонте музыкальном. Ну и сразу через мгновение Kylie Minogue, Slow. Оставайтесь с нами.

столице 15.00. Где бы вы ни находились и что бы ни делали, скрасим ваш день порцией 100% хитов. В первые 20 отметятся Джоу Кори, Зиверт, Маршмеллоу. На старте этого часа премьера «Animal» от Cat's Eye. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кэти Перри, Roll That. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут. Ближе к финалу здесь отметится Алекс Уоррен, Fever Dream. За экватором часа Шакира и Берна Бой, Дай-дай. И после короткой паузы DJ Gojo, Джейсон Дерула и Мелоди, Mi Chico. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Скажу вещь, которая может шокировать буквально кого-то из вас. Уже 11 лет визитной карточки LP Lost on You из 2015 года. И пока мы с вами ей подпевали в том же году на киноэкранах, мы смотрели параллельно «Голодные игры», «50 оттенков серого», «Выжившего», да и в конце концов запустили «Три кота» тогда же. Ну а теперь я расскажу о планах на ближайшее будущее. До конца этого часа отметится визитная карточка Сергея Лазарева. Это все она, Ив Макс, Биа Энерджи и Алекс Уоррен, «Fever Dream», сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
2: 18+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Александр.

0: столице 16:00.
1: Love News.
2: Семьи с детьми получат новые меры поддержки. Названы любимые артисты школьников. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России комплексно модернизируют систему поддержки семей с детьми. Соответствующие предложения профильным министерствам поручил подготовить премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, речь идет о расширении льгот в зависимости от числа малышей и прогрессии мат-капитала. В Госдуме предложили ввести функцию отключения рекомендаций сладостей в интернет-магазинах. При этом самостоятельно пользователь сможет найти и приобрести любой товар, представленный в продаже. С такой инициативой депутаты обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Мера направлена на снижение влияния цифрового поля на пищевые привычки и на помощь тем, кто старается питаться правильно, но соблазняется навязчивой рекламой вредной еды. В Москве завтра начнется бабье лето. Синоптик Евгений Тишковец уточнил, что во вторник вероятность осадков сократится до минимума. Температура воздуха после полудня прогреется до плюс 16. В четверг москвичей ждет рекордное потепление до 26 градусов. Король и Шут, кино и Ваня Дмитриенко названы любимыми исполнителями школьников. При этом список самых популярных треков среди российских учеников возглавил экспонат Мии Бойко. На втором и третьем месте расположились Six Seven Gazan и Феникс Бервульф. Стала известна стоимость самого дорогого купе в мире. На люксовом поезде из Венеции в Париж можно добраться примерно за 8,5 миллионов рублей. Внутри пассажиров ждут комната с двуспальной кроватью, ванная с душем и туалетом, диван у окна, отдельная обеденная зона и лаунж-библиотека с камином. Гости также могут воспользоваться услугами личного дворецкого и имеют доступ к безлимитному игристому. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Прекрасного тебе дня.
0: Колоссальный привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте в ближайшие 20 минут этого часа. Или Голдинг, DJ Smash and Sync, на старте Алоки, Дженнифер Лопес, Everything's Fine. У микрофона Максим Абдулин, это Love Radio.

0: Главный саундтрек фильму «50 оттенков серого», хотя к розовому подошло бы больше, по-моему. Элли Голдинг, «Love Me Like You Do», только что в эфире Love Radio. Ну, теперь расскажу, кого еще услышим в ближайшие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу отметится работа от британского электронного дуэта AV «Meet Me In The Dark». За квадром часа The Second Voice, Let Me Be. И после короткой паузы большой хит команды Tempo City, Self Aware. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: В США набирает обороты утреннее употребление чеснока. Ну, не только утреннее, конечно, можно в любое время дня и ночи. Как уверяет знаменитый в Штатах биохакер Эдсон Брандао, чеснок буквально суперфуд для молодости, энергии и здоровья. Так что употребление чеснока равно настоящая магия. Главное в этом рецепте, чтобы твоя вторая половина тоже любила такую магию. Иначе омолодишься в гордом одиночестве.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет.

0: Say My Name. Сейчас и назовем это Дэвид Гетта, Бибер Экс и Джей Белвин. Далеко не первая коллаборация на их счету. Радуйся, пожалуйста, и дальше. Ну а мы движемся вперед, и вот в чьей компании скрасим финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Такой сетап артистов 3D, AVA, Meet Me in the Dark, под занавес чуть раньше раза и Бруно Марс, Апате и лирик аутентичная появится сразу после короткой паузы. Ну а еще больше саундтреков твоей любви и 100% хитов в новых 60 минутах здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пауз Сбербанк.

0: столице 5 вечера. Love
1: News. В мире подорожали смартфоны, модницы массово отказываются от туши. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Стоимость смартфонов в мире с начала года увеличилась в среднем на 15%, сообщает Интерфакс. Аналитики связывают тенденцию с резким ростом цен на память. За неполный год она подорожала в 4 раза и другие компоненты. Новые модели гаджетов при этом выходят на рынок на четверть дороже прошлогодних аналогов. В МВД назвали самые распространенные мошеннические схемы. Как выяснили «Известия», аферисты могут предлагать продление договора связи, замену медицинского полиса или запись на сдачу ЕГЭ и ОГЭ. Также, по данным министерства, среди популярных предлогов встречаются сообщения о начислении социальных выплат и компенсаций, доставки посылок или установки домофона. В последние годы злоумышленники стали чаще применять многоэтапные схемы обмана. В модной индустрии новый тренд – отказ от туши. Стилисты уверены, что лицо без черной рамки вокруг глаз выглядит более свежим, юным и отдохнувшим. Взгляд становится открытым, а кожа – главным акцентом. Особенно этот тренд подойдет обладательницам длинных или густых ресниц, женщинам с нависшим веком, тем, у кого чувствительные глаза или склонность к аллергии на косметику, а еще сторонницам минималистичного быстрого макияжа. Россияне признались, что не хотят скидываться на подарки коллегам. Причем меньше всего сотрудники мотивированы поздравлять друг друга с именинами или рождением ребенка, выбирать презенты руководителю от коллектива, а еще участвовать в обязательных сборах для корпоратива. В Москве состоится заплыв на гигантских тыквах. Соревнование пройдет на ВДНХ в рамках фестиваля урожая, где участники будут показывать свои мега-овощи. Это тыквы, лук, арбузы, кабачки, морковь и томаты. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера.
0: В понедельник мы начинаем новую жизнь, очень французски, и снова садимся на диету. Хотя, конечно, хотелось бы на ближайший рейс до Мальдив. Большой плюс в том, что жарко и там, и здесь. Это Love Radio с тобой, Дима Вебер. Классного настроения. Дати на старте.

0: Влюбленность, согласитесь, вообще сильно меняет масштаб происходящего в обычной жизни. До человека можно доехать на такси, например, минут за 20. А когда влюбился, ну куда поедешь? Тут обязательно надо построить дорогу через терни, звезды и, конечно, несколько эмоциональных кругов ада. И самое интересное, что память потом хранит не даты и не переписки, а какую-нибудь, знаете, мелочь, взгляд, голос, ну или вот в данном случае аромат ее духов. У Косты Лакосты любовь пахнет вишней, а потом кажется, что без этой девушки весь мир просто не существует.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире три трека. У каждого из них аромат славы, денег и хит-парадов. Ближе к концу часа. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.
2: Если я буду...
0: Чуть ранее Холли Флейм, нежность.
3: А хочешь, я украду луну, подарю солнце, буду тебя любить.
0: Вскоре после рекламы Хьюгель и Мэйл Энджел Alternate Move into the Sun.
4: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: вообще умеет красиво притворяться. Снаружи солнце, вечерние прогулки, легкость и ощущение, что все только начинается. А внутри отношения, о которых лучше никому не рассказывать, сильное притяжение и эмоции, которые давно вышли из-под контроля. У Тейлор Свифт это история про любовь, которая одновременно и пьянит, и мучает, когда понимаешь, что влип серьезно, но выпутаться красиво уже не получится. В общем, лето действительно может быть жестоким, особенно если отпуск закончился, а чувства нет.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Что точно не закончится, так это хиты в эфире Love Radio. Сразу после рекламы Баста и моя Мишель, если я буду танцевать вслед за ними, Дэвид Гетта и Сиа Тайтениум.
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: столице 6 вечера.
1: Love News.
2: Счета за ЖКУ начнут приходить через госуслуги. Назван тренд, который поможет создать крепкие отношения. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с осени следующего года коммунальные платежи можно будет получать в электронном виде через госуслуги. При этом, как отмечает Москва-24, бумажные квитанции полностью не исчезнут. Пользователи портала смогут сами выбрать удобный формат. Если человек согласится на электронную доставку, то материальный счет ему перестанут присылать. В Минтрансе предложили использовать мессенджер Макс для посадки пассажиров в самолеты и поезда. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Ранее в Госдуме рассказали, что в России будут масштабно внедрять на железнодорожном транспорте биометрические технологии и сервисы, работающие на основе отечественной платформы. Объединенные Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных зарубежных направлений у россиян. В ассоциации туроператоров связывают тенденцию с отменой ограничений на продажу путевок в страны Персидского залива. Так, сейчас средний чек тура составляет около 178 тысяч рублей на двоих с перелетом и отпуском на 7 ночей. Психологи рассказали о тренде, который поможет создать крепкие отношения. Стратегия 3-3-3 позволяет снизить риск разочарований. Она включает в себя 3 свидания, 3 недели и 3 месяца. Это эффективный способ дать тебе время разглядеть человека полностью. На первом этапе стоит сосредоточиться на том, есть ли между спутниками притяжение и совпадают ли их ценности. Далее можно анализировать тип привязанности и привычные способы решать разногласия. Последний, самый длительный отрезок нужен, чтобы оценить устойчивость возлюбленного к неожиданным ситуациям или наоборот к рутине. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищу в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Согласитесь, иногда понедельник похож на первую страницу новой главы. Пока непонятно, что будет дальше, но уже очень интересно, кто в итоге окажется главным героем. Возможно, это будешь именно ты. Тима Вебер, Love Radio, на старте The Bow.

0: продолжение музыкального часа на Малах Лав Радио Кимо Саундс Рай Слоу. И тут не поспоришь, с этой песней иногда мы действительно слишком торопимся быстрее добиться, быстрее решить, быстрее понять, что между нами происходит. Хотя самые важные вещи обычно растут медленно. Доверие, любовь, уверенность в себе — это, знаете, как рассвет. Сколько ни подгоняй, но солнце раньше не выйдет. Так что иногда полезно просто дать жизни идти в своем темпе, и это правило работает во всем. Хотя, нет, конечно, вот доставка еды, к сожалению, иногда выбивается из темпа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но далее в нашем эфире треки, темп которых безупречен. Ближе к концу часа Джонни Федук «Лето».
2: Мы как конструктор лего, может быть, построим чистую из...
0: Чуть ранее Тедди Свимс «Мистер Ноу Ит Олл». Вскоре после рекламы «Cat's Eye Animal». Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Фамилия пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера официально стала в России именем нарицательным. В общем, слово «Шумахер» внесли в орфографический академический ресурс Института русского языка имени Виноградова РАН «Академос». Желаю вам превращаться в Шумахеров только, ну, допустим, не знаю, на картинге, а не в утренней гонке по квартире, в попытке найти носки, ключи или еще что-нибудь одновременно.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Disco Lines и Tinashe, No Broke Boys. И тут не поспоришь, действительно, современные отношения все чаще напоминают собеседование. Химия – отлично, чувство юмора – прекрасно, но где-то между первым свиданием и вторым появляется еще один пункт – финансовая самостоятельность. И вот у Tinashe позиция предельно ясна, чувство чувствами, но взрослый человек действительно должен хотя бы уметь содержать сам себя. Любовь действительно слепа, а вот терминал на кассе точно нет.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: У нас с вами все отлично не только со зрением, но и со слухом. Поэтому после рекламы лучшие хиты для твоих ушей. Джонни Федук, Лето, Эрик Притч, Call on Me, отдал I Need Nobody.
2: Реклама.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Москве 7 вечера. Love
1: News. Раскрыта новая схема обмана. Стразы возвращаются в моду. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты стали похищать аккаунты в мессенджерах под видом голосования в конкурсах. Как выяснил Коммерсант, сначала мошенники взламывают чужой аккаунт, а затем от имени его владельца создают чат поддержки и приглашают туда знакомых. Чтобы переписка выглядела правдоподобно, в нее добавляют ботов, которые имитируют диалог. Реальным пользователям предлагают перейти по ссылке и проголосовать. Если это сделать, можно попасть на фишинговый сайт, после чего злоумышленники получат доступ ко всем данным смартфона. Некоторые российские пенсионеры этой осенью получат прибавку к ежемесячным выплатам. Так, с 1 октября на 4% увеличится размер военных пенсий. Помимо этого, индексация затронет бывших военнослужащих, а также пенсионеров из числа сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, пожарной службы и таможни. Женщины в России в среднем ищут работу дольше мужчин, выяснили в Росстате. В июле на трудоустройство у девушек уходило в среднем около 5,5 месяцев, а у парней почти на 30 дней меньше. При этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше. В целом по стране этот показатель в июле составил 2,3% и остается рядом с историческим минимумом. Зумеры вернули в моду стразы. Ими заклеивают буквально все. Стаканы с кофе, косметику, маски для лица и даже торты. Тренд получил название «Максимум волшебства в повседневности». Популярность течению вновь вернула Кайли Дженнер, фотографии со дня рождения которой разлетелись по всему интернету. После этого блестеть начали аккаунты Sephora, Ulta Beauty, Starbucks и других брендов. Отмечается, что когда денег на крупные покупки становится меньше, молодежь не отказывается от удовольствий совсем, а переключается на дешевые способы себя порадовать. Еще больше классной информации ищи в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Знаете, а у понедельника есть одна полезная привычка. Он всегда напоминает, что впереди еще целая неделя. А значит, сюжет только начинается. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Первый в часе Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

0: которая остается с тобой даже тогда, когда разум уже все понял, сделал выводы и вроде бы решил идти дальше. В общем, эмоциональная зависимость, знаете, это тоже своего рода подписка, только вот тут кнопки «отменить» почему-то нет.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но далее в нашем эфире треки, которые невозможно отменить без шансов, без вариантов, ближе к концу часа. Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Чуть ранее, Temper City, Self Aware. Ну а вскоре после рекламы Миша Миллер и Асквале «Бам-бам». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Ну и тут, конечно, сложно отрицать, что иногда человек появляется в твоей жизни очень быстро, становится твоей самой неудобной привычкой. Ты вроде бы продолжаешь заниматься своими делами, встречаться с друзьями, строить планы, но все равно мысленно где-то там. Вот у Маркулы и Тоси Чайкиной эта история тоже про притяжение, которое...

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: есть песня о любви, где все сложно. Драматургия, расставание, три сезона терапии и еще один разговор. Нам надо все обсудить. А бывает чувство проще и честнее, когда один человек вдруг делает обычный день немного ярче, а весь мир начинает выглядеть как будто через хороший кинофильтр. Главное в этот момент не забывать. Фильтры рассеиваются, а вот скрины переписки остаются. Это был Акмаль и Любовная. Держите себя в руках.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые прекрасны и без фильтров. Биби Рекса, Дэвид Гетта, Сет Гёрлс. Завершим час. Работы Москва, DJ Smash и группа Винтаж.
2: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
4: Категория 6+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Никита и

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

где я знаю пути. Знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

0: Москве 8 вечера. Ну, согласитесь, понедельник — отличный повод снова попробовать все то, что мы торжественно откладывали до понедельника. Ну, хотя бы одно. Ну, хотя бы для приличия. Далее в эфире DJ Light и проект Love Power. Это Дима Вебер, Love Radio. Делай громче.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Во взрослом возрасте нас учат контролировать эмоции, держаться, как-то сохранять лицо, не драматизировать. Но вот знаете, любовь-то эту инструкцию не получала. В Crybaby все как раз про тот момент, когда чувство оказывается сильнее образа независимого человека. Вот тогда наружу выходит все, что так старательно пряталось, и иногда поплакать все-таки можно. Возможно, даже это полезно, но знаете, главное в процессе не отправлять голосовые бывшим. Ну а мы с вами движемся далее сразу после рекламы. Rehab, Dream Inside, Civil Articasti, Brilliant и Сергей Лазарев в самое сердце.
1: Реклама. Меньше минуты. Кэш можем.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

столице 9 вечера. Есть дни для итогов, а есть дни для начала движения. Понедельник как раз про второе. Главное не пытаться сразу обогнать собственную жизнь. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте Hugel, Emil Angel, Alternate, Moving to the Sun.

0: Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: Love Radio.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio The Green Children Dreamers. И действительно, иногда мечтать это не про жизнь в облаках, а про способность увидеть для себя чуть больше возможностей, чем есть на самом деле. Вот ведь многие хорошие перемены вообще начинаются с очень простой мысли: почему бы не попробовать? Мечтатели, пожалуй, просто дольше остальных верят, что невозможно еще может случиться. Главное, чтобы в какой-то момент мечта все-таки ознакомилась с планом действий.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а если вам нужен план, знаете, он у нас есть, и вот что в него входит. Ближе к концу часа Кайга и Макс Макнаун. Take me back. Чуть ранее Тима Белорусских «Мысли». Ну а после рекламы Ольга Серябкина «Не забыла». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Унилаба в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio Slow Down. И действительно, иногда отношения напоминают хорошее кино. Знаете, если все слишком быстро объяснить в первые 10 минут, ну, дальше уже смотреть неинтересно. А вот в Slow Down как раз есть это желание не форсировать чувства, не забегать вперед и позволить истории развиваться в своем темпе. Психологи назвали бы это, знаете, бережным отношением к границам, а я думаю, что тут все проще. Просто не надо превращать первое свидание сразу в третий сезон драмы.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а мы продолжаем этот вечер вместе. С вами я, Дима Вебер. Ты слушаешь Love Radio. Далее Кайго и Макс Макнаун, Take Me Back. Следом за ними целая плеяда звезд, потрудившиеся над работой Shine. Тут и Хьюгель, и Дэвид Гетта, и Френч Монтана, и Айден Мартин. Завершим эти музыкальные 60 минут вместе с Джастином Тимберлейком, Тимбалендом и Мадонной. 4 Minutes.
1: Love Radio.

Москве 10 вечера. Между понедельником и вторником у нас с тобой есть целая ночь для того, чтобы принять реальность. Началась новая рабочая неделя, проведи ее с нами. Гарантированно хорошее настроение, ну а за погоду как-то уж там сами. С тобой Дим Вебер.

0: Иногда отношения действительно похожи на гипноз. Разум еще пытается что-то анализировать, а ты уже смотришь на человека и понимаешь, логика, все, взяла выходной у Мальбека и Сюзанны. Как раз про такое притяжение, почти необъяснимое, когда другой человек меняет твой внутренний ритм сильнее любых аргументов. Философы бы спросили о свободе воли. Мы проще. Если снова проверяешь телефон каждые 2 минуты, значит, сеанс уже начался.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Кстати, классная музыка, отличный антидот для загипнотизированных. Делаем громче, ваши веки открываются на счет 1, 2, 3. Ближе к концу часа. Алекс Уоррен, Viva Gym. Ну а вскоре после рекламы Шакира и Берна Бой, дай-дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: фамилия пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера официально стала в России именем нарицательным. В общем, слово «Шумахер» внесли в орфографический академический ресурс Института русского языка имени Виноградова РАН «Академос». Желаю вам превращаться в Шумахеров только, ну, допустим, не знаю, на картинге, а не в утренней гонке по квартире, в попытке найти носки, ключи или еще что-нибудь одновременно.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет.

0: Параллельный вселенной радиоприемника сидит Глория Гейнер вместе со своим другом Фрэнком Синатра и слушает трек Cat's Eye под названием My Way и думает, excuse me, а что здесь происходит? Я вам расскажу. Вот так вот в современном мире взяли оттуда чуть-чуть, отсюда немножко, и получился новый классный трек. Но в целом, почему бы и нет? Все как в жизни. Смешиваем самое лучшее и, собственно, представляем себе настоящими Джеймсами Бондами, взбалтываем, но не смешиваем. Это Love Radio. С тобой Дим Вебер. Классного тебе настроения и продолжения этой ночи. Помни, что все в твоих руках, ну, конечно, разумеется, в рамках разумного. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В ближайшие 10 минут в твоих динамиках Бьонс, работа Hello, MFO, Sexy and I Know It, ну и Алекс Уоррен под занавес часа с работой Fever Dream. Я же Dream, Дима Вебер, с тобой прощаюсь. Услышимся здесь завтра в 5 на любимой волне.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять

0: Москве час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.